Трактор. Полюбливредный программ психоделичной культуры. Среду от 21.00. Радио Ройца.